0: благословил Бога, всегда ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесную, Тешителю душ истинных, живи везде сы, и вся исполняй сокровища благих и жизнеподателю, приди, вселись в ныне очистенные от всякие скверны, и спаси, блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам неси, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, во мне моленью моему, внуши молитву мою, не в устах льстивых. От лица Твоего, судьба моя, изыдет очи мои, да видит о правоты. Искусил еси сердце мое, посетил еси ночью, искусил меня еси, не обретися во мне неправда. Я когда не возглаголю, уста мои, дел человеческих, за словеса у стен Твоих, аз сохраних пути жестоки. Соверши, стопы моя, в стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз возвах, як услышал меси, Боже, преклони ухо Твое мне, услыши глаголы моя. Удиви, милость Твоя, спасая, уповающие на Тя, от противящейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеницу ока, в крови крылу Твоей покрыши меня, от лица нечестивых, от страших меня. Врази мои душу мою, одержаши тук свой, затворишь уста и глаголыши гордыню, изгоняще меня ныне обыдоши меня очи свои. Возложишь уклоните на землю, объяши меня, яко лев готов на лов, и яко скимин обитая в тайнах. Воскресни, Господи, предвори я и запни им. Избави душу мою от нечестивого оружия Твоя, от враг руки Твои я. Господи, от малых от земли раздели я в живот их, в сокровищах Твоих исполнись и чрево их. Насытишься сынов и оставишь останки младенцам своим. Аж же правду явлюся лицу Твоему, насыщуся в них, да явите мися славе Твоей. К Тебе, Господи, возбегов душу мою, Боже мой, натял повах, да не постыжуся вовек, ниже да посмеют мися врази мои. Ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие в оче. Пути Твоя, Господи, скажи мне и стузям Твоим, научи мя, настави мя на истину Твою и научи мя, яко Ты еси Бог спас мой и Тебе терпех весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моя и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни мя Ты, ради благости Твоей, Господи. Благ и прав Господь сегу ради закона положиться грешающим на пути. Наставит кроткие на суд и научит кроткие путем своим. Все пути Господней милости истинно взыскающие заветы Его и сведения Его, ради имени Твоего, Господи. И очисти грех мой, мног бо есть. Кто есть человек, боясь Господа, законоположив ему на пути Его же из воли. Душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь боящимся Его, и завет Его явит им. Очи мои вынуха Господу, яко той сторону мять, все те нозе мои, презри на мя и помилуй мя, яко единород и нищий есть масс. Скорби сердце моего умножишься, от нужд моих изведи мя. Вишь смирение мое, труд мой, и остави все грехи моя. Вишь, враги мои, я кукла, умножившися и ненавидением неправедным возненавидишь меня. Сохрани душу мою, избави меня, да не постыжуйся, я к уповах на тебя. незлобиви и прави и прилепляхуся мне, яко потерпехте, Господи, избави Божия Израиля от всех скорбей Его. Помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое, знаю грех мой, предо мной есть вину. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишися во славе всех Твоих и победишь в них да судите Ти. Себу в беззакониях зачат есть, и во гресех роди меня, Мать моя, себу истину возлюбил, и си безвестная и тайная премудрости Твоей явил мне си. Окропиши мя и сопом очищися, омыши мя и паче снегу убелюся. Слуху моему дайся радости, веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий Дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычным утверди меня. Научу беззаконное путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от крови Божий, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы дал бы хуба всесожжений неблаговолиши. Жертву Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды возношения и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Апостоли святи, молите милостивого Бога, да прегрешение оставления подаст душам нашим, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Богородица Ты, и сила за истинное, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолы, помиловати души наши. Господь Бог благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасений наших, Бог наш, Бог спасати. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам неси, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Павлов, явися собеседник апостолей, с ним нам слово предвозвестил, еси божественное благодати, тайноглагольничите, преснопамятнесего ради вопиемте, не престай молясь о всех нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земли поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливее, многомилостивее, многоблагоутробнее, и же праведное, любя и грешное, милуй, и же вся завыка спасения обещания ради будущих благ, сам, Господи, прими и наши в час и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освятители, соочисти помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословение сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присне во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувима, славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова, родшую сущую Богородицу, Тебя величаем. Именем Господним святейший Владыка благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе и Святой Души, едино Божество, едино сила, помилуй мя грешного, и ими живеси судьбами, спаси мне недостойного раба Твоего, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твоей судими. Боже, услышу молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чужди восташи на меня и крепце взыскаши душу мою и не предложиши Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, и Господь заступник души моей, отвратит злая от врагов моих, истинную Твою потреби их. Волю пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил меня, и сии наврази мои, возре око мои. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего, вонми меня, услыши меня, в скорбях печалью моей, сметохся от глаза вража и стужения грешнича, яко уклонишься на меня беззаконие, во гневе враждовах уми, сердце мое смятейся во мне, и боясь смерти напади на меня, страх и трепет прийди на меня, и покрой меня тьма, и рех, кто даст мне крылья, яко голубине, и полещу, и почию. Все удалихся, бегай, подворихся в пустыне, чаях Бога спасающих меня от малодушия и от бури, потопи, Господи, и раздели языки их, яко видев беззаконие пререкания в ограде, днем и ночью обыдет и по стенам его, беззаконие и труд посреди его и неправда, и оскудеет стог его лихва и лесть, и аще бы враг поносил мне, претерпел бы хуба, и аще бы ненавидел мне на мя речи была, укрыл бы от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой, знаемый мой, ежекупно наслаждался, если со мной брашен тому Божий ходих в единомышлением, да приидет же смерть на ня, и да снедут в ад живи, яко лукавство в жилищах их посреди их, аз к Богу возвах, и Господь услыша мя. Вечер и за утро и полудни повем возвещу, и услышит глаз мой, избавит миром душу мою и от приближающихся мне, яко омнози бяху со мною. Услышит Бог и смирит я, сы прежде век, не есть боим изменения, яко не убоявшийся Бога, простре руку свою на воздаяние, сквернише завет Его, разделишися от гнева лица Его, и приближись сердца их, мигнуши словеса их паче елей, та суть стрелы, возверзи на Господа печаль Твою, той тебя припитает, не даст век мольбы праведнику. Ты же, Боже, не сведеши я в студенец исцеления, мужа и крови сти, не преполовя дней своих, аж же, Господи, уповаю на Тя. Живы в помощи вышников, крови Бога Небесного во дворице, кричет Господи, весь заступник мой еси, прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него, яко той избавит Тя от сей тело, в чьи словесе мятежно, плечма своими осенит Тя и под крыле Его надеешися, оружием обыдет Тя истинный Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дне, от вещи во тьме приходящие, от царящей беса полуденного. Падет от страны Твоей тысячи, и тьма одесную Тебе, к Тебе же не приближится. Обачи очима Твоими смотришь, и воздаяние грешников узреши. Яко Ты, Господи, упование мое, вышнего положилось, и прибежище Твое. Не приидет к Тебе зло, и рано не приближится телеси Твоему. Яко ангелам своим заповесть Тебе сохранить Тебя во всех путях Твоих. На руках возьмут Тебя, да никогда приткнешь о камень ногу Твою. На аспиды и василиска наступишь, и попереши льва и змея. Яко на мя уповай, избавлю и покрою, и яко познай имя мое, позовет ко мне, услышу его, с ним есть в скорби, изму его, прославлю его, долготою дне исполню его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Апостоли святи, молите милостивого Бога, да прегрешение оставления подаст душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко нимом и дерзновение за премногие грехи наши, Ты, и же от Тебе родшегося, моли, Богородица Дева, много бы может моление Матерни, ко благосердию Владыки, не презри грешных мольбы всечистая, яко милостив есть и спасти моги, и же и страдать о нас изволивый. Скоро да предварят ли щедроты Твои, Господи, яко в нищахом зело. Помози нам, Боже, спаси наш, славы ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святые посети стали немощи наши, не Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам неси, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Явился еси велие солнце церкви, учение сиянием, чудесы страшными, просвещаю, поющие тебя Варфоломея, Господень апостоле. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый и славимый Христе Божий, долготерпеливый, многомилостивый, многоблагоутробный, и же праведные, любя и грешные, милые, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими и наши в час сей молитвы, исправи живот наш к исполнению к заповедям Твоим. Души наши освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, избави нас от всяких скорби, золы, болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемы и наставляемы, достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы. Яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшего Херувима, славнейшего без сравнения Серафим, без тления Бога Слава родшую, сущую Богородицу, Тя величаем. Именем Господним святейший Владыка благослови. Аминь. Божий Господи, силы всей твари содетелю, и же за милосердие беспрекладное милости Твоей я, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, ниспослава на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наших, растерзавый и победивый тем начало и власти тьмы, сам Владыка человека, любче прими и нас, грешных, благодарственная сия и молебная молитва. И избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, от всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти наше, и не уклони сердец наших словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наши, да к Тебе всегда взирающий, и еже от Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящий света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаем изначальному Отцу с Единородным Твоим Сыном и Всесвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

0: Преосвященниче, Сыне Дарие, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Я хочу, весь Бог наш, примену святые пренебесные мысли Своего жертвеннику, Твою благоухание духовного, вознеспослед нам божественную благодать и дар Святого Духа, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Избавитесь нам от всякие скорби, гнева

Хотя есть и человече тело владычить страху, приступи, да не опалишися огонь, бо есть божественный же пья кровь к общению, первее примирись и тя печалишим. Та же, дерзая таинственно брашно яжть, прежде причастие страшная жертва животворящего тела владычиня, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источники жизни и бессмертия, всея твари, видимое и невидимое Содетелю, изначального Отца сопресносущный Сыне и собезначальный, премногие ради благости в последние дни в плоти балкиси, расплыси, погребыси, заны, неблагодарные, злонравные, и Твоей крови обновимой, растлевшее грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя. Согреших, о Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несмь достоин возрети на высоту славы Твоей, прогневай по Твоему.

Подобными путеносными отца наши бессмертные.

0: благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не отринул меня си грешного, но общниками обыти святынь Твоих сподобил иси. Благодарю Тебя, яко меня недостойного причаститеся причистых Твоих и небесных даров сподобил иси. Но владыка человека любчи нас ради умеры жи воскресы, и даровавый нам страшное сие и животворящее таинство во благодеяние освящение души телес наших, дашь быть и силы мне во исцеление души же и тела, в отгнание всякого сопротивного, в просвещение очью сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдную, в любовь нелицемерную, в исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, в приложение божественной Твоей благодати и Твоего царствия присвоения, да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаю всегда и не к тому себе живу, не Тебе, нашему владыце и благодетелю. И так, и сего жития, и шета надежде живота вечного, пресносущный достигну покоя, иди же празднующий глаз непрестанный, бесконечная сладость зрящих Твоего лица, доброту неизреченную. Ты, боись истинное желание, неизреченное веселье любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поет вся тварь во веки. Аминь. Владыка Христе Боже, Царю веков и Садителю всех, благодарю Тебя всех, я женись и подал благих, и о причащении пречистых и животворящих Твоих таинств, молю, бо Тебя, блажей человека любче, сохрани меня под кровом Твоим и все не крылу Твоей, и дарами чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь святынь Твоих, в оставлении грехов и в жизнь вечную. Ты, боися, хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу высылаю, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Давай пищу мне плоть Твою волю, огонь сые, полей недостойная, да не опалиши меня, Садитель мой. Паче же пройди волда моя во вся состава, в утробу в сердце, попали тернии моих, всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы утверди с костьми вкупе, чувств просвети простую пятерицу, всего мя спригвозди страху твоему, присно покрый, соблюди же и сохрани мя от всякого дела и слова душетленного, очисти я мой и украси мя, одобри, вразуми, просвети мя, покажи мя Твое селение единого Духа, и не к тому селение греха, да яко входом причащения, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть. Молитвенники Тебе приношу, вся святые чины, начали же бесплодных, притечу Твоего мудрые апостолы. Всем же Твою нескверную чистую Матерь, их же мольбы благоутробней прими, Христе мой, Сыном Света, соделай Твоего служителя. Ты, боясь освящение, единой нашим плаже душ и светлости, Тебе ли подобное к Богу и Владыце славу все высылаем на всяк день. Тело Твое, Святой Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне в живот вечный, и кровь Твоя честная в оставлении грехов. Будешь ими благодарение сие в радость, здравие и веселье. Страшное же и второе пришествие Твое, сподобь меня грешно достать одесную славы Твоя, молитвами пречистая Твоей Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свети помраченной моя души, надежда по крови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобила меня недостойного причастника быть пречистого тела и честной крови Сына Твоего. Но родший истинный свет, просвети мое умное очи сердце. Я же источник бессмертия, родшая животворимя, умершленного и грехом. Я же милостивого Бога, любо благоутробная Мать, помилуй меня и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленении помышлений моих, и сподобь меня до последнего издыхания, неосужденно принимать и пречистых тайн, освящение во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во еже пейте и славить Тебя во все дни живота моего, яко благословенно и препрославленно, и си во веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видест очи мои спасение Твое, еже и се уготовил пред лицем всех людей свет в откровении языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, живи си на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам мне, все остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником наших. и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно во веки веков.
0: Аминь. Уст Твоих, яко же светлость огня воссиявши благодать вселенной, просвети не сребролюбие мирами сокровища снеска, высоту нам смиренно мудрее показа, но Твоими словесы наказуя очи Иоанне Златоусте, моли Слово Христа Бога спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! От небес приял еси божественную благодать, и Твоими устами все учишь и поклоняйтесь в Троице, единому Богу Иоанне Златоусте, все блажения преподобие достойно хвалим Тебя, еси бо наставник, яко божественное являя, и ныне и присне во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений глаз, но предвари, яко благая на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитву и почисти на умоление предстательствующей присной Богородицы, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Богослова, родшую сущую Богородицу, Тебя величаем.
1: Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейший Владыка, благослови.
1: Христос, истинный Бог наш, на Рыбе, Пречистая Твоя Матери, Живоскоты, Когда наш, Таяна, Архиепископа Константина Града, Батовцы, Братья Святых, помилуй, Беспотец, Поплакаться на Твоем.
0: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесу, и тешную души истины, и живи здесь, и вся исполняй. Сокровища благих и жизнеподателей, приди и селись, и очистили всякие скверные, спаси блажи душу нашу. Святый Боже, святый крепкий, Тебе смертный помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, Тебе смертный помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, Тебе смертный помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Престая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, лодыка при себе законе наша. Святые, пусти исцели немощь наши, мит в граде, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, и да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный, дашь нам тени, и се остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не вди нас в искушение, но избави нас от рукава.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услышу, Господи, правду мою, вонми моление моему, внуши молитву мою не в устах сивых, от лица Твоего суда моя, изведет очи мои, да видит от правоты, искусилось и сердце мое, посвятилось и ночью, искусил мне сии, и не обрети сомнения правды, я когда не взглаголют уста мои, дел человеческий, заставится у стен Твоих, а сохрани их пути жест, таки соверши ступе мои, во стезях Твоих, да не подвижутся ступе моя, а с возвах я услышал мне сии Божие, припомни ухо Твое, мне услыши глаголы моя, удиви милость Твоя, спасай, уповающий на Тебя, отпротивившись от десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, к зеницу ока в крови крылу Твоей, покрыши меня от лица нечестивых, острастивших меня, врази мою душу мою, одержаша. Дух Свой затворишь в уста и глаголошу гордыню, изгонящий меня ныне, обидоши меня. Очи Свои возложишь, уклоните на землю, объявши меня, хлеб готов на лов, якоски меня обитая в тайны. Воскресни, Господи, при дворе и запни им. Избави душу мою от нечестивого оружия Твоя, от враг руки Твоей я. Господи, от малых от земли раздели я в животе их, из сокровенных Твоих исполнись чрева их. Насытившись сынов и оставивши останки младенцам своим, аж же правда явлюсь лицу Твоему, насыщусь в ней, давить меся славе Твоей. Тебе, Господи, воздвигаю душу мою, Боже мой, на Тебя упова, да не послужусь во век, ниже да посмеют меся вразимые. Ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твоя, Господи, скажи мне, и сидям Твоим научи меня, настави меня истину Твою, научи меня, как Ты си Бог спас мой, и Тебе я терпеть весь день. Помяни чудороты Твоя, Господи, и милости Твоя, как века суть, грехи уноси моя, и неведение моего не помяни, и помилости Твоя, помяни меня Ты ради благости Твоя, Господи. Благ и прав, Господь, Сего ради законоположия все решаешь мне на пути, наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим, все пути, Господи, и милость и истина, взыскающим завет Его, сведение Его. Ради имени Твоего, Господи, чисти грех мой много бы есть. Кто и человек боится Господа, законоположить ему на пути Его же из воли. Душа Его, благих подворится, и семь Его наследить землю. Держава, Господь, боящийся Его, и завет Его явить им. Очи мои, внуков Господа, который и сорнет осетину земли. Призрен меня, помилуй меня, как один род, и не шесть аза. Скорби сердца моего, умножившися от нужд моих, изведи меня. Вижди смирение мое, труд мое, оставив все грехи мои. Вижди враги мои, яко умножившися. И ненавидением неправильным возненавидишь меня, сохрани душу мою, избави меня, да не послужусь я купах на тебя, не злобе и праве, прилепявшись мне, яко потерпех тебя, Господи, избави Божий Израиля, все скрови Его. Помилуй меня, Боже, повелись милости Твоей, помножишь щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, но я пачу имя от беззакония моего, и греха моего очисти меня, яко беззаконие мое, а знаю, и грех мой прогнусь в выну, Тебе единому согреши их, и лукавое пред Тобою сотвори их. Я, когда оправдившись во совестях Твоих, и победишь меня, даст судить дети, сибо беззаконие их зачат мне есть мы, и во грехе родимая мать моя, сибо истину возлюбила себе известная и тайная премудрость Твоя, явил мне сии, окропивши меня сопом и очившися омышами, по снегу влюся, слуху моему дася радость и веселье, возрадуйся, кости смиренная, отвратились от Твоих грех моих, все беззаконие мое чисти, сердце чисто, созыждем мне Боже и Дух прав, обнови в утробе моей. Не отвержи мне от лица Твоего, и Духа Твоего Святого, не отми от мне. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духу Молодышному утверди меня. Научу беззаконие путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего. Возрадуйся язык мой правде Твоей. Господи, усни мое, отверзи, разреши уста мои, вознеся хвалу Твою. Я каче Бога святилась, и жертву дал бы у Бога сосажение неблаговолишие. Жертва Богу, Дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сидрутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды возношения всесжигаемая, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Апостоли святые, молите милостивого Бога, да прегрешение оставления подаст душам нашим. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, Ты есть лоза истинная, возрастивши на плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святым апостолом, помиловать душу наша. Господь Бог, благословен, благословен, Господь, день дне, поспешит на Бог спасение наше. Бог наш, Бог спасати, святый Божий, святый крепкий, с Тебе смертный, помилуй нас,
Святий Боже, святий кріпкий, Тобі смерти помілуй нас, святий Боже, святий кріпкий, Тобі смерти помілуй нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і в віки віков. Амінь. Пресвятая Троїця, помілуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владыка, прости беззаконие наше, святые, прости исцеление мыши нашей, Митвюга ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь и на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и оставь нам долги наши, як и жим, и оставь нам должником нашим, и не вди нас в искушение, но избави нас.

Амине, явился Иси в веле солнца церкви, ученисением и чудесы страшными, просвещая поющие тебя Варфоломея, Господень апостоле. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняемые славами Христе Божие, долго терпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же праведной любви и грешной милой, и же вся завык спасения и обещания ради будущего блага. Сам Господи, прими и нашу честь и молитву, исправи живот наш заповедям Твоим, душа нашего святителя, сорочись и помешение, исправи мы все очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, погруди нас святыми Твоими ангелами, до оплачением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры и образом неприступная Твоя слава, яко благословенно все веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую и херувим, славнейшую, без сравнения с Серафим, без истления, Бога Соворощую, Сущую Богородицу, Тебя величаем. Именем Господним, Святейшим Владыком, благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе, Святые Души, Едино Божество, Едино Сила, помилуй меня грешного, и между весь судьбами спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенны все веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу, придите, поклонимся, преподаем Христу Царю нашему Богу, придите, поклонимся, преподаем самому Христу Царю и Богу нашему. Боже, во имя Твое, спаси меня в силе Твоей, суди меня, Боже, услыши молитву мою, лучше глаголы уст мои, я хочу жди восташен меня, крепче закаши душу мою, и не предложивши Бога пред собою, себе Бог помогает мне, Господь, заступи души моей, отврати зай врага моим, и сыну Твоей потреби, и их волю прожру Тебе, и своим именем Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали, избавил меня, сина враги мои, возре око мое, внуши Боже молитву мою, не презри моления моего, помими услыши меня, воскреби печали моею, и смету уста от гласа вражия, сурения крещича, яко уклонишь на мне беззаконие, в гневе враждвах ми, сердце мое смятите во мне, и боясь смерти напади на меня страх, и трепет прииди на меня покрыме тьма, и рех ты даст ми, и крилей к глубине порещу и почею. Все удали к себе бегай, удали в пустыне чаю, Бога спасающих меня от холода души от бури, потопи, Господи, и раздели языки их, як и види беззаконие и пререкание в ограде, днем и ночью обойдите по сынам его беззаконие, труд посреди его, иди правда, и не оскорди остогни его лихва лесть, и окаще бы враг поносил мне, претерпел бы губа, яще бы ненавидя меня, и не имея виде речи, лук рук бы сеть него, ты же человече равнодушный, владыка мой, знамя мой, и же куп, но наслаждался со мной брашен, дому Божию, к одним единомышлением, да прииди же смерть меня, и достигнут вас живи, яко лукавство в жилищах их, посреди их, аз к Богу возвать, и Господь услыша меня, бей через утро и полуни повем, и возвещу и услышь глаз мой, избавит миром душу мою от приближающейся мне, яко вновь сбегу со мной, услышит Бог и соврите сей, прежде век не избавь им изменения, яко не убоявшийся Бога, простри руку свою на возаяние, осквернейшего завет его, разделившийся от гнева лица его, и приближившийся сердца их, умягнувши совеса их почерей, тасту стрелы, возверзи на Господи печаль Твою, то тебе припитают, не даст их новый праведнику. Ты же, Боже, не зведешь в стране и стране мужей кровели все непреповедней своих. А же, Господи, уповай на Тебя, живи в помощи бычнего в крови Бога Небесного во дворице, речет Господи, заступи мои сии, прибежище мой, Бог мой, уповай на Него. Я хочу избавить Тебя от сети ловчего, совесть и тяжна, речь масла ему осенить Тебя и под крыле Его надеявшийся. Оружием обойдите и сына его, не боишься, страха ночного, стрелы летящие в дни, отвечивая тьме приходящая, острящая беса полуденного, падет от страны твоей, тысяча тьма, одесной к тебе же не приближится, обачивая, чем от тебя смотришь, и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, упование мое пышника положилось и прибежище твое, не приеди тебе зло и рано не приближится телеси твоему, яко ангелам своим заповесть о тебе, сохраните тебя во всех путях твоих, на руках возьмут тебя, да никогда притнешь камень ногу твою, нас, превосриска, наступивши, попрещивая змея, яко на меня лопова избавлю, покрию, яко познай имя мое, возовет ко мне, услышу его, сними скорби, измою его, и прославлю его, долготую дней, исполню его, и явлю мое спасение мое,
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, апостоли, святые, молите милости Бога, да прегрешение оставления подаст душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко неимы быть дерзновение за премногие грехи наши, ты не жива Тебе, рушивых самоле Богородица Дева, много поможет моление матерне, яко благосердие владыки, не презри грешных мольбы, все чистая, яко милостив есть, и спасти моги, и жизнь страдать у нас изволивы. Скоро да предварят и щедро Твое, Господи, яко обнищах мы зло, помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имя Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши, имя ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, с Тебе смерти помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, с Тебе смерти помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, с Тебе смерти помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыка, при Тебе законе наше. Святые, посети, исцелени мощи наши, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, даже нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не вди на свое искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Павлов явился, собеседник апостоли, с ним нам слово предвоздесилось и божественное благодати, тайно глагольничать тите, преснопамятнее, всего ради вопием ти, не перестай молясь о всех нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняемся и славим Христе Боже, долго терпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же праведное любе и грешное милуе, и же вся зовет ко спасению обещания ради будущих блага. Сам Господи, прими и нашу честь молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души наши освяти, телеса очисти, помещение исправимости очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, награди нас святыми Твоими ангелами, до ополчения их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения, веры в разум неприступная Твоя слава, яко благословенна все веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослородчую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним, Святейший Владыко, благослови. Аминь. Божий Господи, силы все твари, свидетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоей я, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спаславен на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавы, и победивы тем начало власти тьмы, сам Владыка человеку любче, прими и нас грешных, благодарственности и молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых врага, пригвозди страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших, в совеса или помышления лукавстве, но любовь и Твоей уязви душа наша, да в Тебе всегда взирающая, уже от Тебе светом наставляем, и Тебе неприступного и пресносущника зрящая света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем, безначальному Отцу, соединенродным Твоим Сыном, и все святыми, благими и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и о Господе нашем, пресвященном епископе Кирилле, честнейшем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем пришли люди, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй!
0: Господи, начальствующих, учащих и учащихся, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй!
0: Храними стране нашей, во всех и воинстве я, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй!
0: Святей обители сей, граде всем, всяком граде, стране и веру и живущих в них, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй!
0: Благорастворение Господь!

гиены и о спасении их, Господу помоги.

благодати Божия, аще бы законом правда, обо Христос ту не умре. О несмысленней Галатии, кто бы прельстил есть, не покоритесь истине. Им же предочима Иисус Христос преднаписан бысть вас распят. Сие едино хочу уделить от вас, от дел ли закона духа приясти или от слуха веры. Так и несмысленно есте наченше духом, ныне плотью скончевадите. Сталика пострадасте туне, аще же и туне, подаяй куба вам духа, и действуя силы вас, от дел ли закона или от слуха веры. Яко же Авраам веровал Богу, измените ему в правду. Разумейте убо, яко сущий от веры, сии суть сынови Авраамли. И духове твоему,

Писанием и Доша ученицы Его. И бывши в субботе, начат нас он

являшися за невер.

почище брать святые обители сия, и рабов Божиих, митрополита Платона, митрополита Николая, епископа Кранида, архимандритов Захария, Пантелеимона, Серафима, архимандритов Наума, Матфея, Лаврентия, Никиты, Илии, игуменов Космы, Игнатия, Тихона, вождей и воинов на поле брани за веру Отечества живого положивших, и всех земли нами поминаемых, и всех от века почивших православных христиан, и увеже проститесь им всякому прегрешению.

есть, и человечье тело лодочное, страх и приступили, не опалившись, а огонь бы есть, божественно же пев кровь к общению, первый примирись тебя печалившим, даже дерзая таинственно брашка яжде, прежде причастие страшной жертвы, живот решка тела лодочное, сим помолись образом со трепетом, Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источник жизни и бессмертия, все твари видимые и невидимые свидетелю. Безначального Отца, Сопреснослушный Сын, если безначальный, при многие ради благости, последние дни плоти волкися, расклись и погребы сезоны, неблагодарные за нравные Твоей крови, обновивые, растерши грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими и мое грешника покаяние, преклони ухо Твое мне, услыши глагола моя, согреши Бог Господи, согреших на небо и при Тобою, и несть недостоин воззреть на высоту славы Твоей я, рог неба бо Твоя благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивши, долго терпелив же и много милости, не предал семья погибнуть с беззакониями моими, моего всячески ожидая обращения, ибо рекал си человеку любче пророком Твоим, и я, как учением, не хочу смерти грешника, но еже обратить сей живу бытие ему, не хочешь ему, Владыка, создание Твоей руку погубить, ниже благоволишь о погибли человечестей, но хочешь и всем спастися и в разум истины прийти, тем же и аз, аж и недостоин есть небесе и земли, и сия при временной жизни, всего себе помянул греху и совсем поработив, и Твой осквернив образ, на творение создания Твое бы мне очи, бою своего спасения окаянный, на Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду, прими, убань мне, человеку любящий Господи, яко же блудница, яко разбойника, яко мытря, яко блудного, и возьми моя тяжкое бремя грехов, грех земли мира и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывай и упокоивай, не пришеди призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти меня всякие скверные плоти духа, и научи меня совершать и святыни во страсти Твоем, якода чистым сведением совести моей я святынь Твою часть приемля, соединюсь с святому телу Твоему и крови, и иметь во мне живущее, пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом, и Господи Иисусе Христе Боже мой, и да ним суд ми будет причастие при чистых и животворящих тайн Твои, не жадо немощен буду душей же и телом, от еже недостойни тем причащатися, но дождь ми даже до конечного моего издыхания, неосужденно воспринимать и часть святынь Твои, в Духа Святого общением на пути живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, я, когда я со всеми избранными Твоими общим буду нетленно Твое благо, я же уготовился любящим Тебя, Господи, в них же препроставлены все веки, аминь. Господи, Боже мой, бем я конец, достоин, не жадо болен, да под кровью не держи храма души моей я, за ней же весь пуст и пался есть, и не имаш вам ни места достойно, я же глупо клонить ее. Но я, кажется, с высоты нас ради смирилась и себе, смирися и ныне смирение моему, и я, кажи, восприялась и вертепи, в ясных бессловесных воздущи, сице восприми и в ясных бессловесные моя души, и воскверне на мое тело в нити, и я, кажи, не удостоилась и в нити, и свечерятись у грешники дома сим на прокаженного, так изволи в нити, и в дом смиренной моя души, прокаженные и грешные, и яко же не отвернулась и подобной мне блудницею грешною, пришедшую и прикоснувшуюся тебе сицу и милосердие всем мне грешным, приходящим и прикасающимся, и яко же не вознушался и сии скверных я уст и нечисты, целующих тебя, ниже моих вознушайся скверших он я уст и нечистши, ниже мерзких моих и нечистых устей, и скверного и нечистящего моего языка, надо будет мне уголь пресвятого Твоего тела и честнее Твоей крови, во освящение, просвещение и здравие и смирение моей души и телу, во облегчение тяжести многих моих согрешений, соблюдение всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злага моего лукавого бычия, во умершение страстей, снабдение заповедей Твоих, приложение божественное Твоей благодати и Твоего царства и присвоения, небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Божий, на яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе ударяюсь общение Твоего, от мысленного волка, зверу ловлен буду, тем же молюсь и Тебе, яко единство и свят, владыко, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего меня обнови, и в корни страх Твоего, уди всех моих,
и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, окрыляй в мире живот мой, сподобляй меня и одеснуй Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и молениями Пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей, Пречистый сил и всех святых, от века Тебе благо угодивших. Аминь. Единый, чистый, нетленный Господи, за неизреченную милость человека любит наше все восприемие смешение от чистых и девственных кровей, паче и сестра, родшая Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудростью Божия и мире и силу, Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемые, крест, гвоздья, копия, смерть, умертвимая душетленная страсти телесная, погребение Твоим адово поднимет царствие, погребимое благими помыслами, лукавое советование и лукавственное духе разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением Пашего Праотца восставивай, восставим я грехом попавшегося образом непокаяния, предлагая преславным Твоим вознесением плоское обожжевое восприятие и седесным Отца сидением почты, с подумея причастием святых Твоих, тайн десную часть спасаемых получите, с нитием утешителя Твоего Духа сосуды честные, священные Твои ученики соделывай, приятели, чем мне покажи Твое пришествие, хотя паки прийти судите вселение правду и благоволи, и мне усрестите на облаце судьи Создателя моего, со всеми святыми Твоими, где бесконечно славословлю и воспеваю Тебя, со безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко на страшном Твоем нелицеприемнее предстоит судилище Христе Божие, и осуждение подъемле и слово Творя осудейных, но и злых, сице дней прежде даже не прийти в дневе осуждения моего, у святого Твоего жертвенника, предстоя пред Тобою и пред страшными и святыми ангелами Твоими, преклонен от своей совести, приношу лукавое мое беззаконное деяние, являясь я и обличая, вижди, Господи, смирение мое, и оставив все грехи мои, вижди, яко умножившися, паче вас, главы мои, я беззаконие мое, кое оба не судей зло, кие грех не сотвори, кое зло не вообрази в души моей, уже бы делая садеек, блуд, прелюбодейство, гордость, кичение, укорение, хулу, празднословие, смех неподобный, пьянство, гортанобесие, объедение, ненависть, зависть, серебролюбие, любосержание, лихоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправду, заприобретение, ревность, клеветание, беззаконие, всякое мое чувство и всякий ут, оскверних, растлих, непотребный сотворих, делать лишь бы всяческие дьяволе, и бем, Господи, яко беззаконие моя предадошь голову мою, но безмерно есть множество щедро Твоих, и милость неизреченно не злобивая Твоя благости, и несть грех побеждающий человека любви Твое, тем же причудный Царю, не злобивая Господи, удиви и на мне грешним милости Твоя, покажи благость Твоя силу, и ви крепость благоутробного милосердия Твоего, и обращающийся прими меня грешного, прими меня, якоже прелость блудного разбойника блудницу, прими меня безмернее и словом, и делом, и похотью, и безместную, и помышлением бессловесным согрешивши Тебе, и якоже выйден в десятый час, пришедших приялось и ничтоже достойно соделавших, ако прими имени грешного, много бы согрешивших и оскверникся, и опечали Духа Твоего Святаго, и огорчих человеколюбную утробу Твою, и делом, и словом, и помышлением в ночи, и в одни явления же и неявления, волею же и неволею, и бем, яко приставшие грехи мои предо мною таковы, яко же мною содеявшися, и стяжеше слово со мною, о их же разумом не прощено согреши. Но, Господи, Господи, да неправедным судом Твоим, ниже яростью Твоею обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня, помилуй меня, Господи, яко не токмо немощен есть, но и Твоей есть создание. Ты, Бог, Господи, утвердилась на мне страх Твой, а же лукавый пред Тобой сотвори, Тебе, убо единому согреши, но молю Тебя, не вниди в суд с рабом Твоим, аще во беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит
азбо есть он пучина греха, и не есть он достоин, и жадо волен возретии. И видите на высоту небесную от множества грехов моих, их же не числа, всякое безодеяние и коварство, и ухищрение сотворено, и растление, и сосание, рукоблудение, это растление, злопомнение, советование к греху, скоктание и иные тмочисленные страсти, не воскудеша от меня, кими бы не растригся грехами, кими не содержаться злыми, всяк грех содеев, всякую ничтоству вложи в душу мою, не потребен бы их тебе Богом моему и человеком, кто обоставит меня всецела и злая, только пашу согрешения, Господи Боже мой, на тебя уповах, аще побеждающий человеколюбие Твое множество беззаконий, будь мне спаситель и пощедростом Твоим и милости Твоим, ослаби, остави и прости мне вся великости согреши, яко многих зол исполнится душа моя, и несть во мне спасения надежды, помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и не воздашь мне по делам моим, и не осуди меня по деяниям моим, но обрати и заступи, избави душу мою от совозвращающих ей зол и лютых восприятий, спаси меня ради милости Твоя, да и где же умножится грех, преизобилуй благодать Твоя, и восхвалю и прославлю Тебя всегда, все дни живота моего. Ты бы если Бог кающихся и спас согрешающих, и Тебя славу посылаем, с обезначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отрынул меня сей грешного, но общиками быть и святым Твоим сподобылось и. Благодарю Тебя, яко меня недостойного причастить все причастных Твоих небесных даров сподобылось и. Но, Владыка, человеку любче нас ради умеры живы воскресы и. И дровавина страшная сия животворящая таинство, во благодеяние освящение души телес наши, дашь быть и сим небо исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного пресвящения очу и сердца моего, в мир душевных моих сил, веру непостойную, любовь нелицемерную, во исполнение премудрости, в соблюдении заповедей Твоих, положение божественное Твое благодати, Твоего царствия присвоения. Дава святыни Твои теми, сохраняем Твою благодать, поминает всегда, и никто мы себе живу на Тебе, нашему владыце и благодетелю. И так у сего житья, и шеду о надежде животом печного, присутствующий до сильного покоя, и держи праздновающий властный престанный и бесконечное стадо зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты быси истинное желание, неизреченное веселье, любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя прелесть от пары веки, аминь. Я владыка Христе Боже, Царь Викова, Свидетелю всем, благодарю Тебя всех, я же вместе подал благи, и во причащении причистых и животворящих Твоих таинств, молю убать Тебя блажен человеку, любче, сохрани меня под кровом Твоим, и все не крылу Твоей верами, чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь и святым Твоим, во оставлении грехов и в жизнь вечную, Ты быси хлеб животный, источник святыни, подачи благи, и Тебе слава высылаем, со Отцем и Святым Духом ныне и присно и веки веков. Аминь. Давай пищу мне плоть Твою волю, овцы и опаление достойное дыню плешь мне свидетелю мой. Паче же пройди во уды моя во все составы, во утробу сердце, во плетерни всех моих прегрешений, душу очисти, освяти помещение состава Твоей с космой купе. Чувств просвети и простую пятерицу, всего мисс привози страху Твоему. Приступ покрыть, соблюди же, сохрани меня всякое, делай слово души тленного. Очисти ее, мою, краси меня, удобри, вразуми, просвети меня, покажи меня Твое селение единого Духа. И никто мой селение греха, да яко входное причащение, яко огня меня бежит, вся злодей, всякая страсть. Молитвенники Тебе, принушился святые, чина начале же бесплотные, притечи Твоего мудрого апостола, к всем жертве нескверную чистую Матерь, и же мольбы благую утробни, прими, кресте мой, и сыном светло соделай Твоего служителя, Ты бы сие освящение, иди на нашу блажу душу светлость, и Тебе ли подобное к Богу, и владыся славу все восстанавливай на всякий день. Тело Твое, Святое Господи Иисус Христе, Боже наш, да будет мне в живот вечный Твой, кровь Твоя честная, по оставлению грехов. Будешь мне благодарение себе в радость, здравии, веселье, страши же, второе пришествие Твое, с подобиями грешного стать, дюстные славы Твои я, молитвами причистая Твоя Матери и всех святых. Пресвятая Владычица, Богородица, святе, помещение моей души, надежда, покрови, прибежище, утешение, радование мое. Благодарю Тебя, Господа, был вместе недостойного причастника, быть и причистого тела, честное крови Сына Твоего, народшее истинный свет, просвети мое умные очи сердца. Я же источник бессмертия, родшее, оживил время умершленного грехом. Я же милость Его Бога, любо благотропной Матью, помилуй меня и дожди мне умиление сокрушения в сердце моем, и смирением мыслей моих, воззвание пленения помещений моих, и сподоби меня до последнего издыхания, неосужденно принимать и причистить тайное свечение, выселение души жить тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, Твои же пети и славите Тебя воседни живота моего, яко благословенное и препрославленное сего веки. Аминь. Ныне отпущаешь рва Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видится очи мои спасение Твое, еже и сих готово пред лицем всех людей, свет в откровении язык и устав людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, Тебе смерть помилуй нас, Святый Боже, святый крепкий, Тебе смерть помилуй нас, Святый Боже, святый крепкий, Тебе смерть помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети исцеление мощи наше, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в свое искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих, я кровь света, сигнал, севший, благодать вселенной, просвети. Не серебро, любя, мира, весь сокровищ, сесть низкава, сатана, смиренно, мудря, показа. На Твоим Исове, Сына, наказуя, Отче, а не за Твою сумму листового Христа Бога, спасись душам нашим. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу. От небес прелости божественной благодати, Твоими устами вся учишь и поклоняйся в Троице единому Богу. Иоанне, за Твою все блажение, преподобнее, достойно хвалим Тебя, Сего наставник, как божественно являя, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиане, постыдные, охладаться от церкви Творцу непреложные, не презрев грешных молений, глаз, не предвреку, благая на помощь, на сверно зубы чехти,
Ускори на молитву и почисти на умоление предстательствующей пресно Богородицы, чтущих Тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Чистейшую и кровими, славнейшую и без сравнения Серафим, без исцеления Бога сворочую, Священную Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыко, благослови. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Господь, небо и отверзишь, и уставы возвестят славу Твою. Господи, что все вновь остужающее мир, многие восстают на мя, многие глаголят души моей, не спасение мы, Господи, Бог. Ты же, Господи, заступник мой, и слава моя, и возносяй главу мою. Глаза моим по Господу, во славу и услышу мя, отборы святые свои я, а заступ и славу оставьте, Бог Господь, заступит мя. Не убоюсь от тем людей, призна падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразился вся враждующими в суе, зубы грешников сокрушилися, Господнее спасение на людей Твои, благословение Твое, а заслуг и славу оставь, яко Господь заступит мя. Господи, да не ярости Твоя влечишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня, яко стрелы Твоя узоша во мне, и утвердилась на мне руку Твою, несть исцеление в плоти моей, от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих, от лица грех моих, яко беззаконие мое превзятоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне, во смердеша и согниша раны моя, от лица безумия моего, пострадав и слаковся до конца, весь день сетую хожда, яко лятвие мое наполнишеся поругане, и несть исцеление плоти моей, возлоблен бы и смирився до зела, рыкав от воздыхания сердца моего, Господи, пред Тобою все желания мои, воздыхание мое от Тебе не утаися, сердце мое смятися, остави мне сила моя, и свет очи мои, и той не со мною, и друзья мои, и искренние мои, прямо мне приближившися и сташа, и ближние мои отдалеча мне сташа, и нужда пусть ищущая душу мою, и ищущая злая мне глагола посуетная, истины весь день поучакуся, аж яко глух не слыша, яко нем не отверзаю уст своих, и быв яко человек не слышай, и не вымыв всех своих обличений, яко на тебя, Господи, упова, ты услышишь, Господи, Боже мой, яко редко никогда порадует меся в рази мои, и внегда подвижаться ногам моим, на мебели речи ваша, яко азна раны готовы, болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, и попекуся о кресе моем, врази же мои живут, и укрепишися паче мене, и умножишися ненавидящие мя бесправды, воздающие мя злая возблагая, а богаху мя за негоня благостыню, не остави меня, Господи, Боже мой, не оступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего, не остави меня, Господи, Боже мой, не оступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего, Боже, Боже мой, Тебе утренне, вожада Тебе душа моя, коль множится и Тебе плоть моя, землепустие непроходне и безводне, такого свете мне вися Тебе, видите силу Твою, славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, усне мой похвалите Тя, так благословлю Тя в животе моем, и во имени Твоем воздержу руки мои, яко утука и марси да исполнится душа моя, и уснам радости восхвалится уста моя, аще поминався на постели моей, на утренней поучася Тя, яко будь помощник мой, крови плену Твою возрадуйся, припе душа моя по Тебе, мене же прият десница Твоя, те же суи скажу душу мою, внидут преисподней земли, предадятся в руки оружие, часть делиться во будут, царь же возвеселится в Боге, похвалится вся пленися им, яко заградишься уста глаголящих неправедное, на утренней поучався в Тя, яко былся помощник мой, и в крови крылу Твою возрадуйся, припе душа моя по Тебе, мене же прият десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,

Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего, во дни возвав и в ночи пред Тобою, давнине притя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой ада приближися, применен бы с нисходящими в рог, быть яко человек без помощи в мертвый свободь, яко язвене и спящая во гробе, и же не помянулась и к тому, идти от руки Твоей отреновенье выше, положишь меня в гробе преисподне в тени песени смертной, на мне утвердися ярость Твоя, и вся воля Твоя набилась и на мя, удалил и все знаемых моих от меня, положишь меня между себе, предан бы и не схожда, отче мой из него гости от нищеты, возвав Тебе, Господи, весь день, воздев Тебе руцы мои, и да мертвыми творишь чудеса, и врача и воскресят, и исповедятся Тебе, и да поверь, что во гробе милость Твою, и истину Твою в погибели, и да познал на путь возьми чудеса Твоя, и правда Твоя в земле забвений, и аз Тебе, Господи, возбавлю утром молитва моя притворите, скую, Господи, отрежешь душу мою, отвращаешь лице Твое от меня, нищ месть масы в трудях от юности моя, вознежися, смирися из него, Бог, на мне приидошь от гневе Твои, устрашение Твое возмутишь меня, обыдошь меня по вода весь день, одержавши меня в купе, удалились и от меня друга искреннего и знаемых моих острастей. Господи, Боже, спасение моего во дни возвав, и в ночи пред Тобою, давнине притя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя Святое Его, благослови душа моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твое, обновиться, як орда юность Твоя, творяй милостыни, Господи, судьбу всем обидимым, сказав пути Своя Моисееве, сыновом Израилевым, хотение Своя, щедрый милостив Господь, долготерпелив и много милостив, не до конца прогневается, ниже вовек прождует, не по беззакониям нашим сотворит есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней в земле утвердил есть Господь, милость Своя на боящихся Его, елико стоят восток и запад, удалил есть от нас беззаконие наше, як уже щедрый Тот и Сыны, ущедрый Господь боящихся Его, яко Той позна создание наше, помяну яко першись мы, человек яко трава дни Его, яко свет сильный, так вот цвете, яко дух пройдя в нем и не будет, и не познает тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынях сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небесе уготовил престол Свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, синие крепости, творящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычество Его. Благослови душа моя Господа и... Благослови душа моя Господа, на всяком месте владычества Его, благослови душа моя Господа. Господи, услыши молитву мою, наше моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей и не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой вся живы, яко познал враг душу мою, смирил я землю живот мой, посадил меня из темных, яко мертвый веков, и уныл во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помянув мне древние, поучися во всех делах Твоих, творение в руку Твою получался, воздев Тебе руки мои, душа моя, я по земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюсь снисходящим рог,
слышано сотвори мне за утро милость Твою, яко на тело повал. Скажи мне, Господи, путь мой же пойду, яко в Тебе взяв душу мою. Изми мя отрад мой, Господи, к Тебе прибегу. Научи мя творить волю Твою, яко Ты есть Бог мой. Дух Благодий наставит мя на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живиши мя. Правда и Твоею сведешь от печали душу мою, и милости Твоей потребишь, враги моя, и погубившись остужающей души моей, як возрав есть. Услыши мя, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши мя, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит мя на землю праву. Слава Своему Сыну и Святому Духу,

Нашим преосвященнейшим епископе Кирилле, честным пресвитерским.

представи себе друг друга и без животных.

богов, аминь. Все языцы воспрещите руками, воскликните Богу гласом радования. Яко Господь вышний страшен, царь вели по всей земли. Покори люди нам языки под ноги наши, избранным достояние своей доброты, Яковлю Южи возлюби. Зыди Бог воскликновение, Господь во власти трубне. Пойте Богу нашему, пойте, пойте цареве нашему, пойте. Яко царь сия земли Бог, пойте разумно. Воцарися Бог над языки, Бог сидит на престоле святем своем. Князь людстве, собравшись с Богом Авраамлем, яко Божий державней земли и зело вознесошися. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

веков. Аминь. Вели Господь и хвален живого в граде Бога нашего, в горе святей Его, благокоренным радованием сия земли, горы сионские, ребра северого, град царя великого. Бог в тяжестях Его знаем есть, и да заступает и, як и все цари и земсти, собравшися, снедошися в купе, ти видевши так, удивившися, сметошися, подвигошися, трепет прият я там о болезни, як и рождающая, духом бурным сокрушивши корабли фарсийские, як уже слышахом, так и видяхом во граде Господа сил, во граде Бога нашего, Бог основа и век, прияхом Боже, милость Твою посреди людей Твоих, по имени Твоему Боже, так и хвала Твоя на концах земли, правда исполни десница Твоя, да возвеселится гора Сионская, да возрадуется чери иудейские, суде праде Твоих, Господи, побудите Сион и вымите его, поведите в столпех его, положите сердца ваши в силу его и разделите дома его, якода повесьте в родину, яко то есть Бог наш во век и век века, то и упасет нас во веки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

пресно и во веки веков. Аминь. Что хвалишься во зло бессильнее, беззаконие весь день. Неправду мысли язык твой, яко бритвой за шрему сотворил и селесть. Возлюбилась и злобу паче благостыням, неправда, неже глаголать и правду. Возлюбилась и вся глаголы потоп на язык льстив. Всего ради Бог разрушит тебя до конца, восторгнет тебя и приселит тебя от селения твоего, и корень твой от земли живых. Узрят праведнее, боятся, и они высмеются и рекут. Все человек и жене положи Богу помощника себе, но упова на множество богатства своего и возможность суетою своею. Аж же яко масляно плодовито в дому Божий, уповав на милость Божию во век и век века, исповемся тебе во век, яко сотворил еси, и терплю имя твое, яко благо пред преподобными твоими. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Паки, паки, мир.

зарями просвети поющее Тя и умы утверди непорочная Дева, крепкая заступница мира всего. Тем же торжествуем си любовью поющее Тя и пришествие Твоего образа славящее. Не пристай, Дева, молитвами Твоими спасающей рабы Твои от всякие беды, едино благословенная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Невеста неискусобрачная, премудрости сего показась утроба Твоя, Бога Слова, Ты, воедино, Мать Божия, благих ходатайца явившийся, всяких страстей избави рабы Твоя, непрестанно воспевающая славу Твою.

веки веков. Аминь. Помилуй мя, Боже, яко поправь мя человек, весь день боря стужими. Попраши мя, врази мои, весь день, яко мнозе борющий мя с высоты. В день не убоюсь, а же уповаю на тя. О Бозе похвалю словеса моя, на Бога уповав, не убоюсь, что сотворит мне плоть. Весь день словес моих внушахуся на мя, вся помышление их на зло. Вселятся и скрыт, ти и пяту мою сохранят, яко же потерпеши душу мою. Не о часом же отренеши, я гневом люди не зведеши. Боже, живот мой возвести к Тебе, положилась и слеза моя пред Тобой, яко в обетовании Твоем. Да возвратятся врази мои спять, вон жащий день призову Тя, все познав, яко Бог мой си Ты. О Бозе похвалю глагола, Господи, похвалю слово, на Бога уповав, не убоюсь, и что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитвы, я же воздам хвалы Твои я. Яко избавилась и душа моя от смерти, очи мои от слез, и нозе мое от уползновения. Благу угожду пред Господем во свете

веки веков. Аминь. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, яко на тебя упала душа моя, и на сень крылу Твоей надеюсь, донде же приедет беззаконие. Позову к Богу Вышнему, Богу благодеявшему мне, послась с небеси и спаси меня, даде в поношение попирающее меня. Посла Бог милость свою, истину свою, избави душу мою от среды скимнов, воспах смущен, сынове человечести, зубы их оружие, стрелы, язык их меч остр. Вознесися на небеса Божии, по всей земле слава Твоя. Сеть уготовыша нога моим, и слепоша душу мою, ископаши пред лицем моим яму и в подошевню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстанем, слава моя, восстанем, псалтирю и гусли, восстану рано. Исповемся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе во языцах. Яко возвеличися до небес милость Твоя, и даже до облака истина Твоя. Вознесися на небеса Божии по всей земле, слава Твоя. Слава Отцу и Сыну

0: веков. Аминь. Аще воистину по правду глаголите, правое судите, сынове человечести, ибо сердце беззаконие делаете на земле, неправду руки ваши сплетают. Очуждившись грешница от божеств, заблудившись от чрева глаголоши лжу, ярость их по подобию змеину, як аспида глухо и затыкающего уши своих, и же не услышит глаз обывающих, обываем обывается от премудра, Бог сокрушит зубы их в устьях их, членовный львов сокрушил есть Господь, уничижаться, як вода мимо текущая, напряжет лук свой, донде жизнь не могут, яко воск растаев от имаца, поди оба на них и не видишь солнца. Прежде еже разумеете терния ваша горавна, яко живы, яко в гневе пожрет я. Возвеселится праведник, да увидит отомщение, руцы свои умыет в крови грешника, и речет человек, а еще бы есть плод праведнику, убо есть Бог судья им на земле. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Во веки веков, Господу помолимся.

Ягнята светлое взыдет восток к западу твой образ Богоматери. Зари скорби тьмой одержимых, и прещение враг избави, и вся тех сети разрушив, явися предстательница крепкая, оружие непобедимое на враги миру всему, и с тебе во всех владыка плоть приим, вся человеки обожи. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Яко звезда многосветлая взыдь,

восставши мирян, иди в горнее с отчанием во град Иуду, и вниди в дом Захарин, и целовай Елисавет, и бысь, яко услыша Елисавет, целование Марино, зыграся младенец в очеве я, и исполнися Духа Свята Елисавет, и возопи гласом велием и рече, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, и откуда мне сие, да прииди мати Господа моего ко мне, себо якобысь глаз целования твоего во ушию моею, зыграся младенец радощами в очреве моем, и блаженно веровавшая, яко будет совершение глаголано ей от Господа, и рече Мариам, величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Бозе спасе моем, яко презрено смирение рабы свои я, себо отныне ублажат меня всероди, яко сотвори мне величие сильный и свято имя Его. Прибы же, Мариан, яко с нею яко 3 месяца, и возвратися в дом свой».

кровным и человеколюбием Единородного Сына Твоего, с Ним же благословен Иси, со Пресвятым и Благим, и Животворящим

0: Отче, спаси нас, просвети, Владычица, души наши, зари божественную, почему благодатью Твоею, независный дар подашь мне воспеть Тя, яко помощник человеческому существу припетая, верное заступление на враги и победу Отечеству нашему.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, придите, соберитесь, рассисти и соборе, пречестный храм, всенепорочная Владычица, его запитие, умильно молящийся к честному образу взирающая, Богородица безневестная, хвалящая Тя, спаси.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, Твой, Богоматерь, всечестный образ, Богогласный Евангелие Христовос Писатель, Пребожественный Лука написав, Творца всех на Твоих честных руках вообрази, к Нему же притекающий на пасти и печали избавляющий, и вся покрывающий Твоею милостью.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, храм прекрасный, Садитель всех, едино Тя обрет, Тя вселися и человеке обожи, к Нему же заны Богородица молися, спасти ны от поганых пленений и всякие ны скорби, находящие на ны. Да Твои годы несть образа зрения, все честно празднуем.
0: Святи мученицы, молите Бога нас, ночимя жития, сном лютым одержим одеяний, света покаяния Божий воздвигни молитвами мученик Твоей Христе, да славлю Тя.
1: Святи мученицы, молите Бога нас, востоком мысленного солнца ударившейся мученицы, и дне сынове бывшие всю едальскую мглу крепко потребисти.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от устен искакующих сладости божественного разума, насладився Адриане, яд изблевалось и прежнего неразумия, воистину Богоблажение.
1: И ныне и призма и во веки веков аминь. Твоего приемши Содетеля, яко сам восходи, Бог, от без Бессимена Твоего чрева, паче мало, плаща и мочистая, тварь воистину явил.

0: Отец, спаси нас, все помышления, отвергшие богомудрие, придите в сретение прекрасной зари, держащая пресветлую лучу, вся просвещающую и милостью весь мир обогащую.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, Твою Богоматерь, всечестную чудотворную икону, просисти, люди, стяжавшие яко заступление крепко и стену нерушимую. Молятся те на враги победу даровать Отечеству нашему.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, облак светозарный показался, росою благодати вся омывающей телесные скверны и души просвещающие едино всепетая.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, древо многоплодно явилось и си, ищущие не гиблющие вся насыщающие, души же веселящие, Бога невеста чистая, добродеяние всем источи от скорбей нужных спаси.
0: Святые мученицы, молите Бога о нас, уст избежав идольского суетства мученичье, связался и с желанием любви Христовой, и узом страдалец его с радостью приобщился и сим.
1: Святые мученицы, молите Бога о нас, заворами железными, голени сокрушаемыми, страстотерпцы, Господи, нечестие, кости, терпение, заворами и мужеством, воистину сокрушисти.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, огнем любви божественной душу опаляемому супруга, распалилась желанием ко Христу, любовь плоскую Наталья до конца возненавидевший.
1: И ныне, и пресно, и во веки веков, аминь, божественного Рождества Твоего чистая, всякий естества чин превосходит чудо, Бога, Бо, преестественнее зачала, и сего чреве, и родши.

0: мученик воссия божественная память, и земные озарився концы светло с весельем зовущих, ты си мучеников Христе радование.
1: На древе крестне плотью пригвожденного Христа царя вожелавшие доблести не воинев, усердно болезни лютые муки страшные претерпеша, поправшие дальское нечестие все, и беззаконных сопротивления не сложиши, Десятица сугубо и троица мученик, кем же Адриан и Наталья супруг, красных всех зрящие поревноваша им, и радующиеся вопиют, ты еси мучеников Христе радование.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, нечестие запаление от благочестия, орошением угасил и страсто терпче, сокрушением твоих удов идольскую крепость и снил еси супружницу, обред помощницу ко всем лютым мученичьим ополчением, с ней же вышнее сцелился еси царство Адриане крепкодушнее, Христу молися дать и всем чтущим тебя милость.
1: И ныне и пресно, и во веки веков, аминь, народе боголюбивее приидите в сретение сего, приходит Дева всех пророков превыше, честным своим образом жизнодателя миру, на руках имеющий град свой сохранять и страждущий, варварскую дерзость не сложите, вообразитеся всех, хранительница тверда, держава ее ограждение верно.

0: Отче, спаси нас, гору привели, юже до нее виде, от нее же камень сечеся без руки, и вся соблазны и с ней верны же просвети, истинное светозарное солнце показал лучами просвещающей Богородице Преснодеву.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, вооружаются на люди, Твоя чистая Богородица, сына Виагарины. Злые совет творящие, грады разоряющие, верное же погубляющие, но Ты всепетая Твоей милости вся не сложи. Измаильтяны враги покоряющие Отечеству нашему.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, небо одушевлено, едино Богоматерь, свет вели приемши, вся просвещающая тьму держащих бедра жени, и нас Вышнего причастия сподоби.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, Давид пред кивотом ликовствует, левите же воспевают. Паче же пред Тобою, Богородительница, чистая Россия, хвалами, яко царицу, воспевает гласы молебными прилежноти, вопиюти, вопиющи, радуйся, заступница града нашего.
0: Святые мученицы, молите Бога нас, Христа мученицы, крепость стяжавши, некрепкое суровство гонители воистину поправши, и венцы победы с небесе прияша.
1: Святые мученицы, молите Бога нас, гноем всюду обтекающим святых телесных, всем мира Богу воистину принесеся гноение, прелести очищающие державну.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Твоими кровами одежды обогрелась и себе нетление, совлек тление одежду и Христу Адриане со славой на ныне предстоиши.
1: И ныне пресно и во веки веков, аминь, яко воистину неизвещена и непостижимая же Твоего Боголепного Богородица суть Рождества, сущим на земле и на

0: Богоматерь, великий во пророцах Исаия, провидя духом, уголь имеющий в очреве, верный просвещаешь и соблазны вся пожигаешь, спасая род человеч.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, за жезла Аронов прозябла иси, злобный корень исторгнула иси, Дева Богоневестная, жизнодателя рождыши, миру Егоже, молись ему граду, спастися от многих напастей.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, ныне уво приступите с весельем богоизбранное стадо российские соборы, ко всечестней Божьей Матери и честный я образ любезно примите, сева благодать неисчерпаемая, воды то чаще божественной неоскудно, и уже верней почти мы честному образом я поклонимся.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас от кирь, от корени Исеева древа возрасте всем животное, плод оба прозябла Исеева утробе Твоей, Дева чистая, вся люди, насыщающие Твоею милостью.
0: Святые мученицы, молите Бога нас, десятицы сугубо страдались с простою строицею, Христа ныне молящие, разрешивши соус нечестия, сущий бескрепостно, крепостью троичною, доблестью ним.
1: Святые мученицы, молите Бога нас, якоже солнце посреди стоя, звезда светлых одряния с тобою страждущих облистал еси, светом благочестия нечестием мглу отгнав, и просветил еси мир оконцы.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, роса глагол твоих честных, исцеление болезней, быстне твоему супружнику бысть, вкусившую лучших любовь, богомудрой Натали, мучеников сожительницы.
1: И ныне и пресно, и во веки веков, аминь, Богородицу, тело души, владычице мира благая, исповедающая.

0: спаси нас, от Тебе, Богоматерь, сече поток сладкий, вся напояя люди, души смывай скверны, Богородице, Владычице, спаси всех поклоняющихся верно честному образу Твоему.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, и убо совокуплившися вкупе, воспоем чистую Деву, Богоизбранную лестницу Яковлю, Гедеонова жерно радости, ходатайцу крепости, похвалу спасаемых, Богородительницу чистую.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, все ныне веселье приближается, скорбь же потребляется, вернее спасаются, як от источника радость, почерпающий вину, хвалами воспевают. Радуйся, чистая Владычица, спасение наших начаток и всех верных стена и похвала.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, подай нам помощь молитвами Твоими, Пречистая Богородице, скорби убо находят наны, и печали умножаются, врази ополчаются, но Ты, Пречистая, представши, избави врагов наших, шатания не зложи, на враги победу даруй, да посрамятся си, являющие рабом Твоим злая.
0: Святые мученицы, молите Бога у нас, Христовы окормляемы дланью благочестно, безбожие пучинен придости, и ко пристанищу тихому вышней светлости, страдальцы Господни, устремистися.
1: Святые мученицы,

0: как веры святая твоя душа украшена, честная и доброту ищущая, якобы истину Христову безмерны Наталья, желание не погреши.
1: И ныне и пресно, и во веки веков, аминь, всечистая владычица, рождашая человека.

0: славный воеводе победителя, яко избавшийся у злых, пришествием твоего честного образа, владычица Богородицы, светло сотворяем празднество встретения твоего и обычно зовем те, радуйся, невесту неневестную.
1: Ангел, предстатель с небесе послан, высрещи Богородицы, радуйся и со бесплотным гласом. Воплощаем отя зря, Господи, уже сашися и стояше завыкни таковая. Радуйся ею же, радость воссияет, радуйся ею же, клятва исчезнет. Радуйся, падшак у Адама воззвания, радуйся, слез Евиных избавление. Радуйся, высото неудобо восходимое человеческими помыслы. Радуйся, глубино неудобо зримое и ангельским очима. Радуйся, яко еси царево седалище, радуйся, яко носишь и носящий.

0: Господь спаси нас, яко Порфиру и Висам, червлены хамидой, Дев Богородице, Владычице, град Твой Тобой одеялся, Христа величает, и пришествие честного Твоего образа славит, явшийся паче луч солнечных и немрачным светом, просвещающий велигласно хвалящий Тя.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, скрижали богописанное перстом духа в ярости Моисея сокруши, но в Тебе чистая, преславный Творец селився, невредно Тя сохрани. И муже поем, Отец наш Боже, благословен еси.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, прими Твой храп мольбы, Пречистая Дева Богородица, непостоянную бурю утиши молитвами Твоими, и советы противных врагов разжени, нападающих на стадо Твое все непостоянные.

0: Благословите Бога нас, необоримые, якоже столпы явистися, Сиона Вышнего мученицы, низложившего утверждение, вся враже терпением страдания вашего, тем же почитаем благочестно вашу память присно.
1: Святие мученицы, молите Бога нас, помощница Адриана.

руку, яко многоценно сокровище мучника руку скрывши, не предала еси целомудрие твоего сокровище украсть чащимся честная, окормляемо рукою отца

Все спаси нас, как отя дева по достоянию воспоем, помощь твердую, хранительницу жизни нашей, и ходатайство непреложных Сына Твоему и Богу нашему, Его же воспеваем и превозносим.

0: Бога исцеляешь и бесы прогоняешь, тем же ти вопием радуйся, помощнице, всем молящимся верным.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, столб явшийся Богоматерь, нахождение противных отгоня, тябо чтущим сердцем теплым явилась и стена, и ограждение, и спасительное

0: Пречистая Дева Источника Боссущим, преснотекущего источила Иси, Его же поем и превозносим вовеки.
1: Святи мученцы, молите Бога нас, огнем мучения все зажигаеми, нечестие пламен весь угасисти, крови вашими страдальцы зовущие, тебя превозносим, Христе.

0: посрамив безбожных суетства и возжелав Христову красоту, стол благочестия верным был и сему ученище, страстотепче Адриане все блажение.
1: И ныне пресно и во веки веков, аминь от света, светодавца слово зачала оси и рожда.

Иисусе, спаси нас, радости ходатайце, возвесели наш смысл, вопейте Тебе, Богородице чистая, радость охранительнице наша, держава и ограждение, и спасительное

0: души, радуйся, тихое пристанище животной воды, источниче неисчерпаемой владычицы.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, собравшиеся днесь люди, во сретение пречистые Божьей Матери, яже винограда мысленного грезн носящий, вино источаешь всегда и веселье всех исполняешь, яко Богородицу

0: Бога о нас, удов сокрушения, лютых прещения, ни меч, ни огнь, ни смерть плоти тленная, Христовой любви разлучите вас, славней страдальцы отнюдь возмогоша, тем же вовеки с ним присно веселитесь.
1: Святим ученикам.

подобных и богодовского теста все в дневнике. Святых мучеников Адрианы Натальи и же память не совершать. Святых и праведных Богоотец и Тиман и всех святых. Помилуй ты, спаси от нас, яко благ, человека любит.

0: поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподим Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподим самому Христу, Цареве Богу нашему. Глаголом моим внуши, Господи, разумей звание мое, вон мне глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой. Я как Тебе помолюсь, о Господи, за утро услыши глаз мой, за утро перестану Тебя возреши меня. Я как Бог, не хотя беззаконие Ты еси, не приселится к Тебе лукавно, они же прибудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавилась я вся делающая беззаконие, погубивши все главущие лжу. Мужа крести вогнушается Господь, Боже, множество милости Твоей я, мне иду в дом Твой, поклонюсь, ко храму святому Твоему страсти Твоем. Господи, настави меня правдой Твоею, враг мой, ради справь пред Тобой путь мой, и конец во всех их истины, сердце их сотно, гропот Твоя сгортанье их, языки своим мечаху. Судей Божий да отпадут от мыслей своих, умрусь в честь их и зрения, яко приортишь Тебя, Господи. И да возвеселятся все уповающие на Тебя вовек, возрадуются все лишися в них, и похвалятся Тебе любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения мечалось и нас. Господи, прибежище былось и нам рот и рот, приеда же гора мне быть и создать из земли и вселения, и от века и до века Ты иси, и отврати человека во смирение реки иси. Обратитесь, сынове человечестии, яко тысячу лет пред очима Твоим, Господи, яко день вчерашний, еже мимо едет стража ночная, умеча же них лета будут, утро, яко трава мимо едет, утро просветит и предет, на вечер отпадет жестеет и иснет, яко исчезохом гневом Твоим и растет Твоим смутихомся, положила себе закон наша пред Тобою, век наш просвещен лица Твоего, яко все дни наши оскудеши в нем Твоим исчезохом, лето наше, как учено, поучахуся, не лет наших ниже 70 лет, аще же силах 80 лет, и мужик труд и болезнь, яко придя крутостно не накажемся, то весь держал гнева Твоего, и от страха Твоего яростующей стей, и снизу Твоего, так и скажем, яковальным сердцем мудрости, обратися, Господи, доколе, и умолен буди на рабы Твоя, и исполнихомся за утро милости Твоей, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся, во все дни наши возвеселихомся, за дни внеже смирил мне все лето, внеже видихом злая, и презри на рабы Твои на дела Твоя, и настави сыны их, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою разумею пути непорочни, когда приедешь ко мне, прихожда к незлобе сердца моего, посреди дома моего, не предлагав пред очима моим и весь законопреступную, творящие преступления возненавидя, не преопевни сердце строптиво, уклоняющихся от меня лукавого не познав, оклеветающего тай искреннего своего сего изгонях, гордым оком с этим сердцем сим не одях, очи мои на верной земли посаждать я со мною, ходя и по пути непорочну, всеми служаше, не живяше посреди дому моего, отверя гордыню, глаголи неправедная, не исправляше пред очима моима, во утле избивав все грешные земли, еже потребите от града Господня все делающее беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Мне светло красуется славнейший град Москва, яко зору солнечную восприемши, владычице, чудотворную Твою икону, к ней же ныне мы, притекающие и молящиеся Тебе, взываем сице, о причудная владычице Богородице, молись есть Тебе, воплощенному Христу Богу нашему, дай избавит град сей, и вся града и страны христианские, невредимы от всех навет вражей, и спасет души наша, яко милосерд. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мученице Твои, Господи, во страданиях Своих венце прешены тлены Тебе, Бога нашего, имущего крепость Твою, мучителей не зложиша, сокрушиша и демонов немощные дерзости, тех молитвами спаси души наша, и ныне и пресно во веки веков. Аминь. Тотя неречимо благодатная, небо, яко воссилось, и солнце правды, рай, яко прозеблась, и цвет нетления, дева, яко прибылась нетленна, чистую матерь, яко милость и на святых твоих объятиях, сына всех Бога, то молись, спастися душам нашим, стопы мы на праве по словесе твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие, избавим от клеветы человеческие, и сохраню заповеди твоя, лице твое просвети на раба твоего, и научи меня оправданием твоим, да исполнится уста моя хваление твоего, Господи, я когда воспою славу твою, весь день великолепие твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посвятей, средние мощи нашими Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь и на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Я Твои царство и сила, и слава Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне пресно, и водите веков.
0: Аминь. Избранный воеводе победительная, яко избавшись от злых, пришествием Твоего честного образа, Владычица Богородицы, светло сотворяем празднество, среднее Твоего, и обычно зовем Ти, радуйся, невеста невестная. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняем и славим Христе Божие, долготерпеливе, много милостиве, много благоутробнее, и же праведно любя и грешное милуяй, и же вся зовы ко спасению, обещание ради будущих благ, сам Господь, прими наши в часе молитвы, исправь животных заповедям Твоим, души наши освятители сочести, помышления исправи мысли чести, избави нас всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями их соблюдаем, наставляем их, достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословены все во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Господа, росшую сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним Святейший Владыка благослови.
1: Боже ущедренный, благословенный, просветили церкви, помилуй.
0: Аминь.
1: Истинный, истинный, просвещай, освещай всякого человека, ведущего в мир, да знать на святый сад Твоего, да вне путем свет неприступный, и исправи стопы наши от дел и заповеди Твоих, Ты причистой Твоей Матери и всех Твоих